0: Největší odstraněná socha našich dějin bylo nepochybně sousoší Stalina na Letné. Stálo 4,5 milionu korun československých.
1: Tak obstojilo naslednictví. Понятно, что все эти обстоятельства должны облегчить работу коммунистических и демократических партий, не пришедших еще к власти. Но успехи